0: Радио,
1: радио. Радио Клуб Бомбал. 97 FM. Saiba agora a temperatura que está em Pombal.
2: 16 graus.